Скажите, что вы на себе любите? Да? Что вы на себе любите? Блин, я люблю свой юмор, что я не знаю. Мне кажется, я себе смешная. Смешная.

0: Спасибо, спят. Ты хочешь сама себя делать?
1: Я видео снимаю.
0: Мушка, скажи что-нибудь.
2: Ну, я ничего не могу сказать.